Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбай ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта yesmeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку, баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф – напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Учкикении 7.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон – эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00.
4: Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата – Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. Наши земляки с триумфом вернулись с первенства и чемпионата Европы по армрестлингу в Будапеште, привезя с собой россыпь заслуженных медалей. В честь этого знаменательного события состоялась теплая встреча чемпионов с министром физической культуры и спорта республики Дмитрием Тенц. Министр лично поздравил спортсменов, отметив их волю к победе, и обсудил с ними и руководителем Федерации армрестлинга Карачаева-Черкесии планы по развитию всесторонней поддержки армрестлинга в регионе. Две медали в активе борцов вольного стиля Карачаева-Черкесии по итогам первенства России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования среди юниоров 18-20 лет прошли в городе Чехов при участии спортсменов из 17 регионов России. Серебро завоевал Арафат Мамедов, категория 97 килограммов, бронза у Хасана Ильязова, весовая категория 125 килограммов. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места, вошли в состав сборной команды России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Тренеры Рустам Чотчаев и Ислам Кушаев. Юные футболисты «Нарта» достойно представили клуб в выездных матчах, показав хорошие результаты в разных возрастных категориях. Команда «Нарт Черкес» 2010 года рождения одержала победу над командой спортшколы «Романенко» Кисловодск со счетом 1-0. Тренер Муса Мазуков. Команда «Нарт Черкес» 2014 года сыграла в ничью с командой «Анапа». Достойный результат на выезде и ценный игровой опыт для юных спортсменов. Команда «Нарт Черкесск» 2012 года рождения одержала победу над футбольной школой «Феномен» со счетом 1-2. Поздравляем игроков и тренера Ивана Реснянского с яркой победой. Распоряжением министра физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской республики Роберт Шакманович Алботов назначен на должность генерального директора футбольного клуба «Нарт». Роберт Алботов – выпускник системы «Нарта». Ранее он занимал должность президента клуба, а также имеет большой опыт управленческой работы. С 8 по 15 июня в городе Раменское Московской области прошел финал всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд девушек 2011-2012 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды со всей России. Карачаево-Черкесию представила команда «Абанпара» из школы Ауленджи Чукун под руководством Ануара Цекова. Это команда-победитель республиканского этапа соревнований «Серебряный мяч». По итогам всероссийских соревнований команда Инжичукунской средней школы показала достойный результат и заняла 5-е место. Кроме того, участницы команды были удостоены индивидуальных наград. Малика Урчукова стала лучшей принимающей турнира, а Динара Цекова – самым ценным игроком турнира. Поздравляем волейболисток с достойным выступлением и желаем дальнейших успехов и новых побед. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта esmeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через 2 года. Контрабандист.
1: Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: В Усть-Джигуте 8.00.
3: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон – эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: КЧР-ФМ 104.5, Карачаевск.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец, черт.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: В Архызе 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Открытие новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Махачкалы состоится до конца текущего года. Готовность объекта длиной 3 километра 200 метров составляет 98%. Уже завершено устройство бетонного покрытия, близкие к завершению участки рулежных дорожек, водосточно-дренажная сеть и монтаж светосигнального оборудования. Общая степень готовности главных воздушных ворот региона в рамках реконструкции составляет около 70%. Полное завершение всех работ намечено на первое полугодие 2027 года. Ингушетия. А в рамках летней оздоровительной кампании Ингушетия примет на отдых и оздоровление 125 детей из Запорожской области, а также Брянской и Липецкой областей. Для ребят подготовлены программы, включающие спортивные, образовательные, культурные и патриотические мероприятия. Во время пребывания в республике дети познакомятся с историей, культурой и традициями Ингушетии, посетят экскурсии и примут участие в различных развивающих проектах. Организация отдыха будет осуществляться с соблюдением всех требований безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. Кабардино-Балкария. В парке мира культуры и отдыха города Баксана началось строительство левады – искусственного пастбища для лошадей кабардинской породы. Территория займет чуть больше 0,3 гектаров. На ней разместят денники для комфортного содержания животных и специальную огороженную площадку для их выгула. Одна из старейших аборигенных пород верхово-упряжного типа. Она заслужила мировое признание и вошла во все справочники по коневодству. Карачаево-Черкесия. С 9 по 12 июля в районе Кисловодск, предгорный муниципальный округ Ставрополье и Малокарачаевский район Карачаево-Черкесии, включая плато Бермамыт, пройдет всероссийское комбинированное спортивно-туристическое мероприятие «Приключенческая гонка КМВ-2026». Участникам предложены маршруты по трекингу, горному велосипеду, спортивному ориентированию, плаванию, сплаву и техническим горным этапам. Дистанции ПРО 210 километров, набор высоты 4500 метров до 40 часов прохождения, лайт 64 километра до 14 часов, вело 120 километров до 12 часов. Заявки принимаются до 1 июля. Северная Осетия. Во Владикавказе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья» строится новый республиканский дом-интернат для пожилых людей-инвалидов. На объекте уже завершается отделка, устанавливаются стеклянные конструкции, монтируются инженерные сети и возводятся перегородки. Затем специалисты приступят к благоустройству и озеленению территории. Ставропольский край. В Ставропольском крае на поддержку производства плодово-ягодной продукции в 2026 году направят почти 500 миллионов рублей. В частности, осенью планируется заложить еще 122 гектара новых садов и 137 гектаров питомников. Сегодня в регионе во всех категориях хозяйств насчитывается 12 тысяч гектаров плодово-ягодных насаждений. В крае выращивают яблоки, груши, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины, орехоплодные культуры и много другое. Чечня. На всесезонном курорте Ведучи в Чечне завершен самый сложный этап строительства новой канатной дороги. Три гигантские опоры по разные стороны ущелья связали первым канатом. Работы были выполнены с помощью вертолета. Одна опора стоит на южном склоне ущелья, две на северном. Пролет между ними достигает почти 3 километра, а расстояние до земли 414 метров. Следующим этапом будет протяжка более мощных канатов, а затем и установка 18 больших 32-местных кабин. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5,5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: можно отнять жизнь.
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Необыкновенная.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение. Современное обмундирование. Серьезная профессиональная подготовка. Новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные. Практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата – Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. Наши земляки с триумфом вернулись с первенства и чемпионата Европы по армрестлингу в Будапеште, привезя с собой россыпь заслуженных медалей. В честь этого знаменательного события состоялась теплая встреча чемпионов с министром физической культуры и спорта республики Дмитрием Тенц. Министр лично поздравил спортсменов, отметив их волю к победе, и обсудил с ними и руководителем Федерации армрестлинга Карачаева-Черкесии планы по развитию всесторонней поддержки армрестлинга в регионе. Две медали в активе борцов вольного стиля Карачаева-Черкесии по итогам первенства России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования среди юниоров 18-20 лет прошли в городе Чехов при участии спортсменов из 17 регионов России. Серебро завоевал Арафат Мамедов в категории 97 килограммов, бронза у Хасана Ильязова. Весовая категория 125 килограммов. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места, вошли в состав сборной команды России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Тренеры Рустам Чотчаев и Ислам Кушаев. Юные футболисты «Нарта» достойно представили клуб в выездных матчах, показав хорошие результаты в разных возрастных категориях. Команда «Нарт Черкесск» 2010 года рождения одержала победу над командой спортшколы «Романенко» Кисловодск со счетом 1-0. Тренер Муса Мазуков. Команда «Нарт Черкесск» 2014 года сыграла в ничью с командой «Анапа». Достойный результат на выезде и ценный игровой опыт для юных спортсменов. Команда «Нарт Черкесск» 2012 года рождения одержала победу над футбольной школой «Феномен» со счетом 1-2. Поздравляем игроков и тренера Ивана Реснянского с яркой победой. Распоряжением министра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесской республики Роберт Шакманович Алботов назначен на должность генерального директора футбольного клуба «Нарт». Роберт Алботов – выпускник системы «Нарта». Ранее он занимал должность президента клуба, а также имеет большой опыт управленческой работы. С 8 по 15 июня в городе Раменское Московской области прошел финал всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд девушек 2011-2012 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды со всей России. Карачаево-Черкесию представила команда «Абанпара» из школы Ауленджи Чукун под руководством Ануара Цекова. Это команда-победитель республиканского этапа соревнований «Серебряный мяч». По итогам всероссийских соревнований команда Инжичукунской средней школы показала достойный результат и заняла 5-е место. Кроме того, участницы команды были удостоены индивидуальных наград. Малика Урчукова стала лучшей принимающей турнира, а Динара Цекова – самым ценным игроком турнира. Поздравляем волейболисток с достойным выступлением и желаем дальнейших успехов и новых побед. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории Абаза Агро. Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Зеленчукской 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии обратился к землякам в День памяти и скорби. Рашид Тимрезов отметил, что 22 июня, ровно 85 лет назад, фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. Со всех радиоточек прозвучала ставшая легендарной и объединившая весь народ фраза «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». На полях сражений достойно бились с врагом сыны Карачаево-Черкесии, свыше 46 тысяч человек. Более 15 тысяч наших земляков были награждены за храбрость и отвагу, в том числе самой высокой наградой – Герой Советского Союза, а затем и Герой России. И сегодня, спустя 81 год после Великой Победы, как отметил наш национальный лидер Владимир Путин, наш народ объединяют чувства гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм. Никто не забыт, ничто не забыто. В республике проходит мероприятие, посвященное 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Молодежь и жители Черкесска накануне собрались, чтобы почтить память героев, отдавших жизни за свободу нашей Родины. Воспитанники центра «Авангард», школьники, жители города с портретами фронтовиков прошли по центральным улицам, отдав дань уважения героям. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в Парке Победы. Из сотен свечей сложили огненную композицию, легендарный образ «Родина-мать зовет» и надпись «Черкесск помнит». В 4 часа утра на мемориале «Огонь вечной славы» состоялся траурный митинг и церемония заступления на вахту памяти. Глава Карачаево-Черкесии поздравил медицинских работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником. Рашид Тимрезов отметил: «Быть медиком – это призвание. За последние 5 лет в Карачаево-Черкесии модернизировано 44 объекта. Закуплены передвижные комплексы, новейшее оборудование, обновлен автопарк. Но основа нашего здравоохранения – это ваш профессионализм и неравнодушие. Низкий поклон ветеранам отрасли, особая благодарность медикам на передовой специальной военной операции. Легких смен и благодарных пациентов». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

0: Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогают.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: на 104.5.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
4: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата – Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. Наши земляки с триумфом вернулись с первенства и чемпионата Европы по армрестлингу в Будапеште, привезя с собой россыпь заслуженных медалей. В честь этого знаменательного события состоялась теплая встреча чемпионов с министром физической культуры и спорта республики Дмитрием Тенц. Министр лично поздравил спортсменов, отметив их волю к победе, и обсудил с ними и руководителем Федерации армрестлинга Карачаева-Черкесии планы по развитию всесторонней поддержки армрестлинга в регионе. Две медали в активе борцов вольного стиля Карачаева-Черкесии по итогам первенства России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования среди юниоров 18-20 лет прошли в городе Чехов при участии спортсменов из 17 регионов России. Серебро завоевал Арафат Мамедов, категория 97 килограммов, бронза у Хасана Ильязова, весовая категория 125 килограммов. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места, вошли в состав сборной команды России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Тренеры Рустам Чотчаев и Ислам Кушаев. Юные футболисты «Нарта» достойно представили клуб в выездных матчах, показав хорошие результаты в разных возрастных категориях. Команда «Нарт Черкесск» 2010 года рождения одержала победу над командой спортшколы «Романенко» Кисловодск со счетом 1-0. Тренер Муса Мазуков. Команда «Нарт Черкесск» 2014 года сыграла в ничью с командой «Анапа». Достойный результат на выезде и ценный игровой опыт для юных спортсменов. Команда «Нарт Черкесск» 2012 года рождения одержала победу над футбольной школой «Феномен» со счетом 1-2. Поздравляем игроков и тренера Ивана Реснянского с яркой победой. Распоряжением министра физической культуры и спорта Карачаева-Черкесской республики Роберт Шакманович Алботов назначен на должность генерального директора футбольного клуба «Нарт». Роберт Алботов – выпускник системы «Нарта». Ранее он занимал должность президента клуба, а также имеет большой опыт управленческой работы. С 8 по 15 июня в городе Раменское Московской области прошел финал всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» среди команд девушек 2011-2012 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды со всей России. Карачаево-Черкесию представила команда «Абанпара» из школы Ауленджи Чукун под руководством Ануара Цекова. Это команда-победитель республиканского этапа соревнований «Серебряный мяч». По итогам всероссийских соревнований команда Инжичукунской средней школы показала достойный результат и заняла 5-е место. Кроме того, участницы команды были удостоены индивидуальных наград. Малика Урчукова стала лучшей принимающей турнира, а Динара Цекова – самым ценным игроком турнира. Поздравляем волейболисток с достойным выступлением и желаем дальнейших успехов и новых побед. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку – баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф – напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
4: 265 888.

0: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 105.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00.
3: Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из нашей республики Амир Выков завоевал золото международного рейтингового турнира Australian Open 2026 по тэквондо. Турнир прошел с 19 по 20 июня в городе Gold Coast, Австралия. Результаты сборной России на Australian Open 2026. Золото завоевали Милана Бекиулова, Анастасия Космычева, Амир Выков и Рафаиль Аюкаев. Серебро у наших тэквондистов Лилии Хузиной и Владислава Ларина. Бронза у Полины Швидковой и Артема Мытарева. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. В Черкесске завершился северокавказский турнир по шахматам. Площадкой для финальных баталий и награждения стал спортивный комплекс «Нарт», где собрались сильнейшие шахматисты со всего Северного Кавказа. А победителям турнира теперь предстоит готовиться к участию в высшей лиге, чтобы доказать свое мастерство в борьбе с сильнейшими шахматистами России. В Карачаево-Черкесии и на Ставрополье пройдет всероссийская приключенческая гонка КМВ-2026. Соревнования состоятся с 9 по 12 июля на территории Малокарачаевского района, а также в районе Кисловодска и Предгорного муниципального округа Ставрополья. Участникам приключенческой гонки КМВ-2026 предстоит преодолеть сложные маршруты, проходящие через живописные горные территории, включая плато Бирмамыт. Программа гонки объединит сразу несколько дисциплин – трекинг, горный велосипед, спортивное ориентирование, плавание, сплавы, а также технические горные этапы – переправы, скалолазание и жумаринг. Для спортсменов подготовлены три формата участия. Самая сложная дистанция – ПРО, протяженностью 210 километров, предусматривает набор высоты 4500 метров и рассчитана на прохождение до 40 часов. Участникам дистанции «Лайт» предстоит преодолеть 64 километра, а любители велоспорта могут выступить на отдельной дистанции «Вело» протяженностью 120 километров. Прием заявок от участников открыт до 1 июля. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте соревнований «Приключенческая гонка КМВ-2026». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.
1: Ай!

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265-888.
3: 265-888. Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: 105.5.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Учкикении 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день памяти и скорби глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов возложил цветы к мемориальному комплексу «Огонь вечной славы» в парке Победы города Черкесска, отдав дань глубокого уважения всем, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Родины. В памятной церемонии также приняли участие председатель Народного собрания Александр Иванов, председатель правительства Республики Мурат Аргунов, руководитель администрации главы правительства Мурат Озов, член Совета Федерации Крым Казаноков, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в СКФО Тимур Макоев, мэр Черкесска Алексей Баскаев, руководители силовых и правоохранительных структур. Подвиг наших отцов, дедов и прадедов бессмертен. Он всегда останется нравственным ориентиром для нас и будущих поколений, примером истинного патриотизма, единства и силы духа. Сегодня традиции служения Отечеству продолжают участники специальной военной операции. Низкий поклон ветеранам и вечная память всем павшим, отметил Рашид Имрезов. Карачаево-Черкесия присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания», которая ежегодно проходит по всей стране в День памяти и скорби. В память о миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, жители Карачаево-Черкесии вместе со всей страной почтили память героев «Минуты молчания». Участие в акции приняли все районы и городские округа республики, государственные и общественные организации, учреждения культуры и образования, представители трудовых коллективов, молодежь и дети. Вечная слава героям Отечества, вечная память погибшим защитникам Отчизны. Ваш подвиг бессмертен. Члены республиканского правительства в режиме видеосвязи приняли участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, обсудили пути совершенствования взаимодействия учреждений Федеральной службы исполнения наказания России с региональными органами здравоохранения, рассмотрели вопросы реализации государственной антинаркотической стратегии. Они касаются широкого спектра вопросов. От корректировки профильной правовой базы до внедрения новых методов в наркологии. Также были рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в стране за минувший год. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортсмен из нашей республики Амир Выков завоевал золото международного рейтингового турнира Australian Open 2026 по тэквондо. Турнир прошел с 19 по 20 июня в городе Gold Coast, Австралия. Результаты сборной России на Australian Open 2026. Золото завоевали Милана Бекиулова, Анастасия Космычева, Амир Выков и Рафаиль Аюкаев. Серебро у наших тэквондистов Лилии Хузиной и Владислава Ларина. Бронза у Полины Швидковой и Артема Мытарева. Наш земляк Мурат Каготов блестяще выступил на этапе Кубка мира по джиу-джитсу и завоевал золотую медаль. Все схватки Мурат выиграл досрочно, подтвердив свой прошлогодний триумф на том же престижном турнире. Тренер Мурата Азамат Кубанов. Дзюдоист из Карачаева-Черкесии Айдар Батруков завоевал серебро на международных соревнованиях памяти Василия Ощепкова среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир прошел в Хабаровске и собрал более 230 участников из 13 стран. Айдар Батруков провел 5 поединков и 4 из них выиграл. В Черкесске завершился северокавказский турнир по шахматам. Площадкой для финальных баталий и награждения стал спортивный комплекс «Нарт», где собрались сильнейшие шахматисты со всего Северного Кавказа. А победителям турнира теперь предстоит готовиться к участию в высшей лиге, чтобы доказать свое мастерство в борьбе с сильнейшими шахматистами России. В Карачаево-Черкесии и на Ставрополье пройдет всероссийская приключенческая гонка КМВ-2026. Соревнования состоятся с 9 по 12 июля на территории Малокарачаевского района, а также в районе Кисловодска и Предгорного муниципального округа Ставрополья. Участникам приключенческой гонки КМВ-2026 предстоит преодолеть сложные маршруты, проходящие через живописные горные территории, включая плато Бирмамыт. Программа гонки объединит сразу несколько дисциплин – трекинг, горный велосипед, спортивное ориентирование, плавание, сплавы, а также технические горные этапы – переправы, скалолазание и жумаринг. Для спортсменов подготовлены три формата участия. Самая сложная дистанция – ПРО, протяженностью 210 километров, предусматривает набор высоты 4500 метров и рассчитана на прохождение до 40 часов. Участникам дистанции «Лайт» предстоит преодолеть 64 километра, а любители велоспорта могут выступить на отдельной дистанции «Вело» протяженностью 120 километров. Прием заявок от участников открыт до 1 июля. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте соревнований «Приключенческая гонка КМВ-2026». Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Action!
1: Мы здесь имеем дело с несчастным случаем на производстве.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама на 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00.
2: Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
4: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта esmeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: в Усть-Джигуте 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день памяти и скорби глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов возложил цветы к мемориальному комплексу «Огонь вечной славы» в парке Победы города Черкесска, отдав дань глубокого уважения всем, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Родины. В памятной церемонии также приняли участие председатель Народного собрания Александр Иванов, председатель правительства Республики Мурат Аргунов, руководитель администрации главы правительства Мурат Озов, член Совета Федерации Крым Казаноков, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в СКФО Тимур Макоев, мэр Черкесска Алексей Баскаев, руководители силовых и правоохранительных структур. Подвиг наших отцов, дедов и прадедов бессмертен. Он всегда останется нравственным ориентиром для нас и будущих поколений, примером истинного патриотизма, единства и силы духа. Сегодня традиции служения Отечеству продолжают участники специальной военной операции. Низкий поклон ветеранам и вечная память всем павшим, отметил Рашид Темрезов. Карачаево-Черкесия присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания», которая ежегодно проходит по всей стране в День памяти и скорби. В память о миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, жители Карачаево-Черкесии вместе со всей страной почтили память героев «Минутой молчания». Участие в акции приняли все районы и городские округа республики, государственные и общественные организации, учреждения культуры и образования, представители трудовых коллективов, молодежь и дети. Вечная слава героям Отечества, вечная память погибшим защитникам Отчизны. Ваш подвиг бессмертен. Члены республиканского правительства в режиме видеосвязи приняли участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, обсудили пути совершенствования взаимодействия учреждений Федеральной службы исполнения наказания России с региональными органами здравоохранения, рассмотрели вопросы реализации государственной антинаркотической стратегии. Они касаются широкого спектра вопросов, от корректировки профильной правовой базы до внедрения новых методов в наркологии. Также были рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в стране за минувший год. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 40. 44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов.
1: Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночи плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночи плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночи плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: в Учкикене 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день памяти и скорби глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов возложил цветы к мемориальному комплексу «Огонь вечной славы» в парке Победы города Черкесска, отдав дань глубокого уважения всем, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Родины. В памятной церемонии также приняли участие председатель Народного собрания Александр Иванов, председатель правительства Республики Мурат Аргунов, руководитель администрации главы правительства Мурат Озов, член Совета Федерации Крым Казаноков, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в СКФО Тимур Макоев, мэр Черкесска Алексей Баскаев, руководители силовых и правоохранительных структур. Подвиг наших отцов, дедов и прадедов бессмертен. Он всегда останется нравственным ориентиром для нас и будущих поколений, примером истинного патриотизма, единства и силы духа. Сегодня традиции служения Отечеству продолжают участники специальной военной операции. Низкий поклон ветеранам и вечная память всем павшим, отметил Рашид Темрезов. Карачаево-Черкесия присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания», которая ежегодно проходит по всей стране в день памяти и скорби. В память о миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, жители Карачаево-Черкесии вместе со всей страной почтили память героев «Минутой молчания». Участие в акции приняли все районы и городские округа республики, государственные и общественные организации, учреждения культуры и образования, представители трудовых коллективов, молодежь и дети. Вечная слава героям Отечества, вечная память погибшим защитникам Отчизны. Ваш подвиг бессмертен. Члены республиканского правительства в режиме видеосвязи приняли участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Обсудили пути совершенствования взаимодействия учреждений Федеральной службы исполнения наказания России с региональными органами здравоохранения. Рассмотрели вопросы реализации государственной антинаркотической стратегии. Они касаются широкого спектра вопросов. От корректировки профильной правовой базы до внедрения новых методов в наркологии. Также были рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в стране за минувший год.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 22 июня в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку – баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бюрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке-шай, сваренный из кирпичного чая шабар-шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык-шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северо

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Архызе 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Ставки 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск. Прогноз погоды на КЧРФМ, 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 22 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28, облачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 25, пасмурно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 18, облачно. В Архызе ночью плюс 8, днем до плюс 18 градусов, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 5.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: в Зеленчукской 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день памяти и скорби глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимризов возложил цветы к мемориальному комплексу «Огонь вечной славы» в парке Победы города Черкесска, отдав дань глубокого уважения всем, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Родины. В памятной церемонии также приняли участие председатель Народного собрания Александр Иванов, председатель правительства Республики

0: Республики Мурат Аргунов, руководитель администрации главы правительства Мурат Озов, член Совета Федерации Крым Казаноков, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в СКФО Тимур Макоев, мэр Черкесска Алексей Баскаев, руководители силовых и правоохранительных структур. Подвиг наших отцов, дедов и прадедов бессмертен. Он всегда останется нравственным ориентиром для нас и будущих поколений, примером истинного патриотизма, единства и силы духа. Сегодня традиции служения Отечеству продолжают участники специальной военной операции. Низкий поклон ветеранам и вечная память всем павшим, отметил Рашид Темрезов. К Карачаево-Черкесии присоединилась всероссийская акция «Минута молчания», которая ежегодно проходит по всей стране в День памяти и скорби. Память о миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, жители Карачаево-Черкесии вместе со всей страной почтили память героев минутой молчания. Участие в акции приняли все районы и городские округа республики, государственные и общественные организации, учреждения культуры и образования, представители трудовых коллективов, молодежь и дети. Вечная слава героям Отечества, вечная память погибшим защитникам Отчизны. Ваш подвиг бессмертен. Члены республиканского правительства в режиме видеосвязи приняли участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Обсудили пути совершенствования взаимодействия учреждений Федеральной службы исполнения наказания России с региональными органами здравоохранения. Рассмотрели вопросы реализации государственной антинаркотической стратегии. Они касаются широкого спектра вопросов, от корректировки профильной правовой базы до внедрения новых методов в наркологии. Также были рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в стране за минувший год.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 23 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем до плюс 26, малооблачно. В Донбай ночью плюс 8, днем до плюс 20, малооблачно. В Архызе ночью плюс 8 градусов, днем плюс 20, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 2 часа ночи.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Моя девочка, девочка, девочка, где же ты, где?
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Зеленчукской три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В день памяти и скорби глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов возложил цветы к мемориальному комплексу «Огонь вечной славы» в парке Победы города Черкесска, отдав дань глубокого уважения всем, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Родины. В памятной церемонии также приняли участие председатель Народного собрания Александр Иванов, председатель правительства Республики Мурат Аргунов, руководитель администрации главы правительства Мурат Озов, член Совета Федерации Крым Казаноков, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России в СКФО Тимур Макоев, мэр Черкесска Алексей Баскаев, руководители силовых и правоохранительных структур. Подвиг наших отцов, дедов и прадедов бессмертен. Он всегда останется нравственным ориентиром для нас и будущих поколений, примером истинного патриотизма, единства и силы духа. Сегодня традиции служения Отечеству продолжают участники специальной военной операции. Низкий поклон ветеранам и вечная память всем павшим, отметил Рашид Имрезов. Карачаево-Черкесия присоединилась к всероссийской акции «Минута молчания», которая ежегодно проходит по всей стране в День памяти и скорби. В память о миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, жители Карачаево-Черкесии вместе со всей страной почтили память героев «Минуты молчания». Участие в акции приняли все районы и городские округа республики, государственные и общественные организации, учреждения культуры и образования, представители трудовых коллективов, молодежь и дети. Вечная слава героям Отечества, вечная память погибшим защитникам Отчизны. Ваш подвиг бессмертен. Члены республиканского правительства в режиме видеосвязи приняли участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Обсудили пути совершенствования взаимодействия учреждений Федеральной службы исполнения наказания России с региональными органами здравоохранения. Рассмотрели вопросы реализации государственной антинаркотической стратегии. Они касаются широкого спектра вопросов. От корректировки профильной правовой базы до внедрения новых методов в наркологии. Также были рассмотрены итоги мониторинга наркоситуации в стране за минувший год.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.